0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: I don't call, 'cause I'm scared that you will think you're on my mind. And I guess you are, but I want you to think I'm doing fine. And I know I'm not in love.

'cause I can't stand to see you laughing.

0: myself on Bitter Street.
1: Радио 100. 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске. Об этом рассказали Федерации фигурного катания России. Даты проведения мероприятия пока не утверждены. Обычно чемпионат России проходит во второй половине декабря. Последний раз Челябинск принимал чемпионат в 2023 году. А в марте этого года на ледовой арене «Трактор» состоялся финал Гран-при России по фигурному катанию. В России стартовало электронное предварительное голосование «Единой России». В Челябинской области зарегистрировались 298 кандидатов. Среди них 20 бойцов специальной военной операции, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале «В Максе». Впервые предварительное голосование проходит полностью онлайн. Задача – выбрать кандидатов на выборы в Государственную Думу и в органы местного самоуправления в ряде муниципалитетов. По словам Текслера, конкурс высокий. Это шанс выбрать самых достойных, а участие ветеранов боевых действий – это возможность продолжить служить стране в мирной жизни. На сегодня в голосовании зарегистрировались около 200 тысяч южноуральцев. В Челябинской области на этой неделе ожидаются дожди и грозы. Прогноз опубликовал региональный гидрометцентр. По словам синоптиков, погода начнет ухудшаться из-за продвижения фронтального раздела через территорию области. В среду обещают кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в этот день прогреется до плюс 32 градусов. Затем температурный фон начнет снижаться. В четверг днем обещают плюс 15, плюс 20 градусов. Кратковременные дожди и грозы. В выходные регион будет находиться под влиянием циклона, который принесет дожди, грозы и усиление ветра. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

В рубрике «Кавервиль Амазоникс» «Хеллоу», вот и я, Никита Савиных, присоединяюсь и говорю «Хеллоу, дорогие друзья, добро пожаловать на 100FM». Сегодня 26 мая, последний звонок, с чем я и поздравляю детей и их родителей и ставлю специально для вас Джастина Бибера. Надеюсь, детям еще нравится Джастин Бибер. «Stuck with you».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Рик Эстли, «When I Fall in Love». Вот вроде бы, когда я влюбился, но... Недавно я, Никита Савиных, узнал, что на американском английском слово «осень» вовсе не «autumn», как нас учили в школе, а «fall». Это что же получается? У нас в рубрике «Весеннее настроение», песня, у которой в названии слово «осень», это что же у нас тут, шпион? Это ж как же мы такое допустили, а? Боже мой, такая серьезная радиостанция, что же люди-то подумают? Фу-фу-фу. Дайте мне воздуха. Джо Стоун, let me breathe.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sting, If I Ever Lose My Faith in You, если я когда-нибудь потеряю мою веру в тебя. Все мы время от времени разочаровываемся в людях, в институтах и так далее, и каждый раз это разочарование так бьет по нашему мироощущению, вызывая порой и физическую боль. И вот когда меня, например, постигает очередное разочарование, я напоминаю себе слова священника из «Анны Карениной», сказанные вечно сомневающемуся Константину Левину, или Левину, как кому больше нравится. «И глубины веры не было бы, не мучай нас сомнения». А в рубрике «Люкс Тайм» Жоан Жилберту «Корковадо».
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Миасский городской суд вынес приговор мужчине, который оказывал платные услуги по остеопатии и мануальной терапии без медицинской лицензии. В январе 2025 года женщина, страдающая болями в пояснице, обратилась к нему после поиска объявления в интернете. Прием проходил в обычной квартире, неподготовленной для медицинских процедур, где специалист нанес ей удары по позвоночнику, что привело к перелому шейного позвонка. Мужчина приговорен к 2 годам ограничения свободы и запрету заниматься массажем. В пользу пострадавшей взыскано более 500 тысяч рублей в качестве компенсации вреда. В Челябинской области возбуждено уголовное дело против руководителей компании «Вентсервис» за мошенничество при ремонте больницы номер 71 в Озерске. Расследование ведет МВД, прокуратура требует взыскания в размере 6 миллионов рублей за невыполненные работы, включая монтаж крыши и утепление. Жители Миаса выразили недовольство в связи с появлением зарослей дикорастущей конопли на новой набережной «Золотой старт», открытой в середине мая. В городе отмечают, что это общественное пространство пользуется популярностью, особенно среди детей, и требует от администрации своевременного устранения растения. Согласно российскому законодательству, культивирование конопли запрещено, и ее уничтожение в общественных местах должно осуществляться местными властями. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Hooverphonic, The Wrong Place. Вспоминается песня Wrong группы Depeche Mode. In the wrong place, at the wrong time. В неправильном месте, в неправильное время. А кто вообще знает, где оно, это правильное место? Вот кто-нибудь его видел, это правильное место? Это секрет. А по секретам у нас главный Seal. Слушаем песню Secret.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
4: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
5: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
6: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
7: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дайдо и песня, запустившая ее в музыкальную стратосферу «Thank you», не без помощи Эминема, а конечно. Но ничего, рано или поздно на всех наших улицах перевернется по грузовику с Эминемами, лучше, конечно, раньше, чем позже, и подует тот самый ветер перемен в судьбах тех, кто своими судьбами по каким-то причинам недоволен. А пока что ветер перемен дует тут у нас на радио 100. Не очень сильно, в пределах разумного, такой легкий бриз перемен. Scorpions в рубрике «Мировой бестселлер».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Лионель Месси и Килиан Мбаппе снялись в клипе «Шакиры». И первый поцелуй, и тайные взгляды россияне рассказали о своей школьной любви. Шакира представила клип на свою песню «Дай Дай», посвященную чемпионату мира по футболу 2026 года и записанную совместно с «Бурнобой». Четырехминутный ролик начинается с того, что звезды мирового футбола, включая Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холланда, выходят на поле и заявляют «Мы готовы», обращаясь к Шакире. Затем сама певица появляется на скульптуре «Ангела независимости» в Мехико, танцует в пустыне вместе с группой африканских детей и далее путешествует по разным местам на земле. И в финале оказывается на футбольном стадионе вместе с танцовщицами в костюмах, представляющих флаги стран, участвующих в чемпионате мира по футболу. Кульминацией клипа стали архивные кадры прошлых матчей чемпионата мира по футболу, в которых Шакира приветствует легенд этого вида спорта, включая Диего Марадонну, Пауло Мальдини, Ромарио, Криштиану Роналду, Дэвида Бекхэма, Лионеля Месси, а также стран-участниц этого года, таких как Бразилия, Аргентина, Колумбия, США и Нидерланды. Напомним, Шакира также выступит в качестве соу-хедлайнера в перерыве финального матча чемпионата мира вместе с Мадонной и группой BTS.
0: Exclusive News.
1: Россияне рассказали о своей школьной любви. Согласно исследованию сервиса знакомств Мамба, в школьные годы влюблялись 72% мужчин и 76% женщин. Но чаще всего эти чувства оставались безответными. Настоящие отношения в итоге начинались лишь у небольшой части опрошенных – 12% мужчин и 10% женщин. Самыми популярными способами проявить симпатию оказались тайные взгляды и записки. Мужчины чаще вспоминают, как молча наблюдали за возлюбленной или писали так. Тайные сообщения, а женщины просто страдали в тайне, не решаясь рассказать о чувствах. Самыми запоминающимися моментами школьной любви россияне назвали безответную влюбленность и первый поцелуй. В памяти также остались прогулки после школы, медленные танцы на дискотеках и первые переписки.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

«Vacuum, let the mountain come to me». «Дайте горе подойти ко мне, можете присесть на нее и внимайте неопровержимым истинам, которые я, Никита Савиных, сейчас буду изрекать». Пожалуйста, наденьте ваши самые серьезные лица, у нас здесь все очень серьезно. Радио 100 дарит пригласительный на две персоны на мюзикл «Алые паруса», который состоится 31 мая в 17:00 в Челябинском театре оперы и балета. Для того, чтобы получить заветный билет, вам нужно быть подписанными на группу «Радио 100 Челябинск», поставить лайк закрепленной записи и слушать внимательно эфир «Радио 100» сегодня во второй половине дня. Оля Деева задаст вопрос, а вы ответите в комментариях под закрепленным постом в вышеупомянутой группе. И проверьте, что ваш профиль ВКонтакте открыт, чтобы Оля Деева могла связаться со счастливчиком, которым станет первый правильно ответивший. Забыл про сам мюзикл рассказать, ничего потом наверстаю, а пока слушаем Джо Кокера «My Father's Son».

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. В Челябинской области в 2025 году поддержали 37 туристических проектов. Они были направлены на создание комфортных условий для путешественников, благодаря чему в регионе появились новые пляжи, кемпинги, спортивные и детские площадки, а также элементы доступной среды для маломобильных гостей. В этом году особое внимание уделят туристическим городам области. Об этом сообщил в своем канале Макс губернатор Алексей Текслер. Также он анонсировал новый этап обустройства природных локаций – на будущий год. Он отметил, что в 2027 году проект выйдет на другой уровень. Сегодняшний день на Южном Урале станет самым жарким днем месяца. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется местами до плюс 32 градусов. Это максимум с начала мая 26-го и на 5-7 градусов выше климатической нормы. Специалисты предупреждают, что в связи с погодными условиями в регионе сохраняется высокая пожарная опасность, запрещены любые огневые работы, также нельзя разводить костры. Челябинская тхэквондистка Евгения Пучкина взяла бронзу первенства России. Она стала призером соревнований среди спортсменов не старше 21 года. Первенство прошло в подмосковных Люберцах. Пучкина провела 4 поединка. В полуфинале ей противостояла действующая серебряная призерка первенства Европы в этой же возрастной категории. Челябинская спортсменка уступила всего одно касание, пропустив удар на последних секундах поединка. Далее о погоде. Сегодня в Челябинске облачно с прояснениями, ветер южный до 6 метров в секунду, атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Йоханна, is it true? Правда ли это, спросите вы, что Радио 100 вот так берет и дарит пригласительные на культурные мероприятия города Челябинска? И я, Никита Савиных, отвечу вам «да». Причем делает это с огромным удовольствием. На этот раз Радио 100 дарит пригласительный на две персоны на мюзикл «Алые паруса», который состоится 31 мая в 17:00 в Челябинском театре оперы и балета. Романтическая повесть «Феерия» Александра Грина более века уже вдохновляет нас мечтать и не терять веры в любовь. Вас ждет восхитительная музыка Максима Дунаевского, яркая сценография и любимые артисты. И, кстати, в спектакле принимают участие воспитанники детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Бориса Каплуна. Еще раз, 31 мая, 17:00, театр оперы и балета имени Глинки. А теперь слушаем, как эти билеты получить. Надо быть подписанными на группу «Радио 100 Челябинск», поставить лайк закрепленной записи, слушать внимательно эфир «Радио 100» во второй половине дня. Оля Деева задаст вопрос, вы ответите на него в комментариях к закрепленной записи. И не забудьте проверить, что ваш профиль ВКонтакте открыт, чтобы Оля Деева могла связаться со счастливчиком, которым станет первый правильно ответивший. Всем удачи! Далее слушаем «Fool's Garden», «Lemon Tree».

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Перри Кома, Magic Moments. Жить надо так, чтобы о тебе сказали, как о Перри Кома. 50 лет музыки и жизни, прожитых хорошо. Пример для всех. Таким мог бы быть портрет героя нашего времени, в меру серьезный, в меру ироничный, ну и другие добродетели. Но героя нашего времени еще никто не написал, будем довольствоваться тем, что есть. Слушаем Мэрайу Кэрри, Hero.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Collider создал рейтинг 10 лучших остросюжетных триллеров, которые были сняты за последние 40 лет, и Месси стал вторым миллиардером среди футболистов. За последние 40 лет появился жанр, который породил ряд величайших киношедевров – экшн-триллер. Все эти фильмы, от современных работ, удостоенных Оскара, до международной классики, показывают, почему триллер и боевик, как правило, так крепко дружат. Все же в боевиках есть что-то захватывающее, эдакий прилив адреналина, а в триллерах особая динамика, пишет издание Collider. Оно составило рейтинг лучших остросюжетных триллеров, снятых за последние 40 лет. И первое место занял фильм «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона. Также в рейтинг попал еще один фильм режиссера «Чужие». Он оказался на 6-м месте. В тройке лидеров круто сваренные Джона Ву и олдбой Пака Чхан-ука. Другие места в рейтинге заняли фильмы «Схватка» Майкла Мана, «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.
0: Exclusive News.
1: Состояние аргентинского футболиста Лионеля Месси, играющего за Интер Майами, перевалило за 1 миллиард долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg. Месси заработал 700 миллионов долларов, начиная с 2007 года. В эту сумму входит заработная плата спортсмена и бонусы. Спонсорские контракты и доходы с инвестиций помогли ему преодолеть рубеж в 1 миллиард долларов. Агентство Bloomberg включило футболиста в свой индекс миллиардеров – Bloomberg Billionaires Index. Ранее, в октябре 2025 года, в него вошел Роналдо и стал первым футболистом-миллиардером. Месси, восьмикратный обладатель золотого мяча, выступал за Барселону и Пари Сен-Жермен, а в 2023 году перешел в Интер Майами.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

A1, caught in the middle. Если я правильно понимаю, это можно перевести как «загнанный в угол». А далее Адель, Skyfall. Тяжелая мысль. Загнали человека в угол, еще и небо уронили. Очень тяжелая мысль. Но дальше будет легче. После Адель нас ждет дуэт Пола Маккартни и Майкла Джексона. Да и в песне Skyfall, знаете ли, в этом ее пафосе есть определенно своя прелесть. Оскароносная песня, как ни крути.

0: puissance.
1: City News на радио 100.
2: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Алексей Текслер провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Обсуждалась реализация антикоррупционных мероприятий в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Было уделено особое внимание госзакупкам и контрактам, отмечено усиление внутреннего контроля и финансовой дисциплины. Кроме того, был рассмотрен вопрос декларационной кампании этого года. Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжается системная работа по предупреждению коррупционных правонарушений. Форум «Есть результат», где подвели итоги пятилетней работы народной программы партии «Единая Россия» в Тракторозаводском районе Челябинска, прошел накануне. За эти годы благоустроили 8 общественных пространств, в том числе сквер «Молодежный», парк «Дружбы» и набережную Чурилова. Отремонтировали свыше 100 дворовых территорий, больницы, школы и детские сады, собрали 3000 наказов от жителей на следующую пятилетку. Также на форуме объявили старт электронного предварительного голосования за кандидатов в Госдуму и анонсировали строительство новой школы и поликлиники в микрорайоне Чурилова. МВД России по Челябинской области и ЮРГУ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь студенты смогут проходить практику в органах внутренних дел, а ВУЗ сможет корректировать образовательные программы с учетом опыта сотрудников МВД. Совместно ведомство и университет будут проводить профилактику преступлений, в том числе IT-мошенничества. Отмечается, что на сегодня свыше 3500 выпускников ЮРГУ уже служат в органах внутренних дел. Далее о погоде. Сегодня в Челябинске облачно с прояснениями, ветер южный до 6 метров в секунду, атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

Робби Уильямс, Love My Life. Вот это он молодец, любит свою жизнь, может быть, еще и гармонию с ней чувствует. Это все достойно уважения. Следующая песня как раз называется Sweet Harmony, а еще сегодня 26 мая день хождения босиком. Это, знаете ли, тоже немного способствует поиску гармонии. Итак, продолжим наше гармоничное сосуществование, слушая Beloved Sweet Harmony.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: You should know I'm a ways past the point where my mind can change.

«Смоуки, водки найду». В рубрике «Мировой бестселлер» и здесь надо сделать небольшую оговорку. Эта песня на самом деле на Западе хитом никогда не была. Зато ее безумно любят на всем постсоветском пространстве. Почему? Знаю, но не скажу, догадывайтесь сами. Мне это не жалко, но каждый раз, когда я ляпну что-то подобное, меня после этого бьют надувной битой по голове. Такие уж у нас тут порядки. Все, я умолкаю и даю слово Сэму Брауну с песней «Стоп».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Лионель Месси и Килиан Мбаппе снялись в клипе «Шакиры». И первый поцелуй, и тайные взгляды россияне рассказали о своей школьной любви. Шакира представила клип на свою песню «Дай Дай», посвященную чемпионату мира по футболу 2026 года и записанную совместно с «Бурно Бой». 4-минутный ролик начинается с того, что звезды мирового футбола, включая Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холланда, выходят на поле и заявляют «Мы готовы», обращаясь к Шакире. Затем сама певица появляется на скульптуре «Ангела независимости» в Мехико, танцует в пустыне вместе с группой африканских детей и далее путешествует по разным местам на земле. И в финале оказывается на футбольном стадионе вместе с танцовщицами в костюмах, представляющих флаги стран, участвующих в чемпионате мира по футболу. Кульминацией клипа стали архивные кадры прошлых матчей чемпионата мира по футболу, в которых Шакира приветствует легенд этого вида спорта, включая Диего Марадонну, Пауло Мальдини, Ромарио, Криштиану Роналду, Дэвида Бекхэма, Лионеля Месси, а также стран-участниц этого года, таких как Бразилия, Аргентина, Колумбия, США и Нидерланды. Напомним, Шакира также выступит в качестве соу-хедлайнера в перерыве финального матча чемпионата мира вместе с Мадонной и группой BTS.
0: Exclusive News.
1: Россияне рассказали о своей школьной любви. Согласно исследованию сервиса знакомств Мамба, в школьные годы влюблялись 72% мужчин и 76% женщин. Но чаще всего эти чувства оставались безответными. Настоящие отношения в итоге начинались лишь у небольшой части опрошенных – 12% мужчин и 10% женщин. Самыми популярными способами проявить симпатию оказались тайные взгляды и записки. Мужчины чаще вспоминают, как молча наблюдали за возлюбленной или писали так. Тайные сообщения, а женщины просто страдали в тайне, не решаясь рассказать о чувствах. Самыми запоминающимися моментами школьной любви россияне назвали безответную влюбленность и первый поцелуй. В памяти также остались прогулки после школы, медленные танцы на дискотеках и первые переписки.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов». Sun is going down on me as she surrenders to the sea. The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море. So steal the night and fly with me. I'm calling. So steal the night and fly with me. I'm calling. Прогони ночь, лети со мной, я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: Calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожиданий и надежды. Музыкально «Calling» отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей «Calling» стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

Майли Сайрус, Easy Lover, а далее Wet, Wet, Wet, Love is All Around. Как давно мы с этой композицией не виделись, точнее не слышались. Вот вы спрашиваете, где любовь? А она вот она. Везде. Любовь. В рубрике Lux Time будет Франческа М, а прямо сейчас Wet, Wet, Wet, Love is All Around.

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Одним из успешных проектов благоустройства на Урале назван парк в Миасе. Его отметил зампред правительства России Марат Хуснуллин. В парке автозаводцев появились аллеи, детские и спортивные площадки, были обновлены дороги и теплотрассы. Хуснуллин подчеркнул, что всего с 2019 года в Уральском федеральном округе в рамках проекта формирования комфортной городской среды благоустроено почти 5000 общественных территорий. Сейчас проходит всероссийское голосование за объекты благоустройства, в котором Урал также показывает высокую активность. Сегодняшний день на Южном Урале станет самым жарким днем месяца. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 32 градусов. Это максимум с начала мая и на 5-7 градусов выше климатической нормы. Специалисты предупреждают, что в связи с погодными условиями в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Запрещены любые огневые работы, также нельзя разводить костры. В Челябинской области зафиксирован рост объема продаж долларов. В апреле-мае он вырос в полтора раза. При этом валюту покупают только нового образца. Это связано с подготовкой южноуральцев к летним зарубежным поездкам. В частности, туда, где не действует система «Все включено» – Вьетнам, Таиланд, Арабские Эмираты, Индия. Ажиотажный спрос также вызван снижением курса. При этом в банках уточняют, что дефицита валюты в связи с ростом спроса не наблюдается. О погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, с прояснениями. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Ванесса Паради, Мэрилин и Джон. Песня о тайной любви. Не буду лишний раз раскрывать этот секрет Полишинеля. Зачем ворошить прошлое? Стоит ли воскрешать Ромео и Джульетту, если они и так уже вместе? Будем милосердны. На радио 100 Бишоп Брикс. Мерси.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Elvis Presley, It Hurts Me. Эта песня была записана на стороне Б сингла Kissin' Cousins, выпущенного 10 февраля 1964 года. Запись этой песни положила начало 28-месячному периоду, в течение которого Пресли не записывал ничего, кроме песен для фильмов. Знаете, чем хороши черные полосы? Во-первых, тем, что они заканчиваются, а во-вторых, тем, что очень многому нас учат. Учат порой жестко, как доктор Кокс из сериала «Клиника». Почему я вдруг про него вспомнил? Потому что следующая песня называется «No Scrubs» от трио TLC.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Collider создал рейтинг 10 лучших остросюжетных триллеров, которые были сняты за последние 40 лет. И Месси стал вторым миллиардером среди футболистов. За последние 40 лет появился жанр, который породил ряд величайших киношедевров – экшн-триллер. Все эти фильмы, от современных работ, удостоенных «Оскара», до международной классики, показывают, почему триллер и боевик, как правило, так крепко дружат. Все же в боевиках есть что-то захватывающее, эдакий прилив адреналина, а в триллерах особая динамика, пишет издание Collider. Оно составило рейтинг лучших остросюжетных триллеров, снятых за последние 40 лет. И первое место занял фильм «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона. Также в рейтинг попал еще один фильм режиссера «Чужие». Он оказался на 6-м месте. В тройке лидеров круто сваренные Джона Ву и олдбой Пака Чхан-ука. Другие места в рейтинге заняли фильмы «Схватка» Майкла Мана, «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.
0: Exclusive News.
1: Состояние аргентинского футболиста Лионеля Месси, играющего за Интер Майами, перевалило за 1 миллиард долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg. Месси заработал 700 миллионов долларов, начиная с 2007 года. В эту сумму входит заработная плата спортсмена и бонусы. Спонсорские контракты и доходы с инвестиций помогли ему преодолеть рубеж в 1 миллиард долларов. Агентство Bloomberg включило футболиста в свой индекс миллиардеров – Bloomberg Billionaires Index. Ранее, в октябре 2025 года, в него вошел Роналдо и стал первым футболистом-миллиардером. Месси, восьмикратный обладатель золотого мяча, выступал за Барселону и Пари Сен-Жермен, а в 2023 году перешел в Интер Майами.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

«Daffy, Don't Forsake Me». Далее «Send Me an Angel», вторая по популярности баллада Scorpions, обложку сингла которой украли Black Sabbath, причем ни одна из групп этот случай так и не прокомментировала. Возможно, отнеслись к этому как взрослые люди, кради как художник и все такое. Если у каждого из нас по одной идее, то если мы ими обменяемся, у каждого из нас будет по две. Слушаем Scorpions, «Send Me an Angel».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинские транспортные полицейские поймали юных зацеперов на перегоне Челябинск-Главный тракторострой. Подростки в возрасте от 12 до 16 лет прыгали на сцепку грузового поезда, снимая опасные трюки на мобильный телефон для закрытых групп в социальных сетях. В полицию доставили всю компанию, включая зрителей. Родители привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, а 16-летнего экстремала оштрафовали лично. Правоохранители напоминают, что железная дорога – это зона повышенной опасности, и подобные игры ради лайков могут стоить жизни. 6 июня в Челябинском театре оперы и балета состоится последний показ оперы «Руслан и Людмила». Постановка Вадима Кейша, известная своим современным визуальным оформлением, покидает репертуар. В главных ролях Александр Сильвестров и Кристина Семенова. Поклонники классики могут увидеть спектакль в ближайший четверг. С 1 июня ярмарка для садоводов у Шершней меняет адрес. Торговые ряды переедут с улицы Прибрежной на улицу Лыжных батальонов из-за дорожных работ на кольце. На новом месте обустроят 70 площадок для продажи саженцев и рассады. По старому адресу ярмарка открыта до 31 мая включительно. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

то model can't pretend. Любимая, у меня есть раны, которые только ты в силах исцелить. Все мы знаем, что лучше всего раны лечат две вещи – время и музыка. И того, и другого у нас в достатке. На радио 100 музыка высшей пробы играет круглосуточно. А если вдруг вы окажетесь вне пределов нашего вещания, или, не дай бог, будут какие-то перебои, знайте, что радио 100 можно послушать на сайте radio100fm.ru, в нашей группе ВКонтакте «Радио 100 Челябинск» и с помощью голосового ассистента Яндекса «Алиса» и фразы «Алиса, включи радио 100». В Челябинске 12.05, на радио 100 Thievery Corporation и Low Low Gilichani. Декалаж.

0: Реклама на Радио 100.
1: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Лионель Месси и Килиан Мбаппе снялись в клипе «Шакиры». И первый поцелуй, и тайные взгляды россияне рассказали о своей школьной любви. Шакира представила клип на свою песню «Дай Дай», посвященную чемпионату мира по футболу 2026 года и записанную совместно с «Бурнобой». Четырехминутный ролик начинается с того, что звезды мирового футбола, включая Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холланда, выходят на поле и заявляют «Мы готовы», обращаясь к Шакире. Затем сама певица появляется на скульптуре «Ангела независимости» в Мехико, танцует в пустыне вместе с группой африканских детей и далее путешествует по разным местам на земле. И в финале оказывается на футбольном стадионе вместе с танцовщицами в костюмах, представляющих флаги стран, участвующих в чемпионате мира по футболу. Кульминацией клипа стали архивные кадры прошлых матчей чемпионата мира по футболу, в которых Шакира приветствует легенд этого вида спорта, включая Диего Марадонну, Пауло Мальдини, Ромарио, Криштиану Роналду, Дэвида Бекхэма, Лионеля Месси, а также стран-участниц этого года, таких как Бразилия, Аргентина, Колумбия, США и Нидерланды. Напомним, Шакира также выступит в качестве соу-хедлайнера в перерыве финального матча чемпионата мира вместе с Мадонной и группой BTS.
0: Exclusive News.
1: Россияне рассказали о своей школьной любви. Согласно исследованию сервиса знакомств Мамба, в школьные годы влюблялись 72% мужчин и 76% женщин. Но чаще всего эти чувства оставались безответными. Настоящие отношения в итоге начинались лишь у небольшой части опрошенных – 12% мужчин и 10% женщин. Самыми популярными способами проявить симпатию оказались тайные взгляды и записки. Мужчины чаще вспоминают, как молча наблюдали за возлюбленной или писали так. Тайные сообщения, а женщины просто страдали в тайне, не решаясь рассказать о чувствах. Самыми запоминающимися моментами школьной любви россияне назвали безответную влюбленность и первый поцелуй. В памяти также остались прогулки после школы, медленные танцы на дискотеках и первые переписки.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Легкий гитарный бриз от Антонио Коба, музыка без лишних слов на радио 100. Далее будет еще одна ненавязчиво зажигательная композиция Minus 8 White New. И почему-то в окружении таких композиций мне хочется поздравить всех рыжеволосых со Всемирным днем рыжих. Друзья мои, вы прекрасны. В Челябинске 12:36 на радио 100 рубрика «Весеннее настроение».
1: Весеннее настроение. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Дарио Джи, Voices, голоса. Голоса в моей голове говорят, что утро подвигов закончилось, можно идти домой лечиться. Вот и вы, друзья мои, тоже не болейте. С вами был Никита Савиных. Далее в этот музыкальный час Элтон Джон, Джек Джонсон. А прямо сейчас Becoming All Alone, сказки нью-йоркского леса от Регины Спектор.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Директор ФСБ Александр Бортников назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия в Европе. На встрече глав специальных служб СНГ он отметил, что действия Киева дестабилизируют обстановку в Содружестве. Ранее ФСБ и КГБ Белоруссии предотвратили ввоз в Россию 500 бомб для терактов. Бортников подчеркнул, что для заброски диверсантов Киев использует территории, граничащих с Россией стран. У Белого дома началось строительство арены для турнира UFC. Работы ведутся на южной лужайке резиденции президента США. Турнир абсолютного бойцовского чемпионата пройдет 14 июня и будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов. Кроме того, в этот день американскому президенту Дональду Трампу исполнится 80 лет. Глава Белого дома пообещал, что это мероприятие UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для зрителей на прилегающих улицах будут установлены экраны. Планируется проведение 6 боев, главным из которых станет поединок между действующим и временным чемпионом. От клещевого вируса энцефалита привилось более 2,5 миллионов россиян. Обновленные данные привели в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства отметили, что всего с начала сезона зарегистрировано 129 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что эпидемическая ситуация по клещевым инфекциям в стране остается стабильной. В Китае представили гуманоидного робота Луна. Разработчик компании Limex сообщил, что он создавался для коммерческого использования, например, для работы в торговых центрах, промоутером или гидом. Отдельно отмечается способность 60-сантиметрового робота обучаться движениям по видео. Также производитель заявляет о поддержке синхронной работы сразу нескольких андроидов в одной системе. В Китае уже открыт предзаказ на приобретение робота. Его стоимость варьируется от 38 до 43 тысяч долларов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Только в мае, ко Дню Победы. Химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
5: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лиула, Sweet Dreams на радио 100, Челябинске 13.17. Ну что, друзья, в городе сегодня жара. Синоптики обещают до плюс 30 градусов в этот вторник. Кому нравится вот такая жаркая погода, наслаждайтесь. Ну а я у людей его всех приветствую на волне 100. Предлагаю провести весь этот день вместе, как всегда, наслаждаясь музыкой. У нас ее много, и одна композиция лучше другой. На ровном бестселлере Жана-Жака Голдмана послушаем. Ну а прямо сейчас Кристина Агилера прозвучит с композицией «Твай».

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Нелли Фуртада, All Good Things Come to an End на Радио Стом. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Друзья, это не имеет никакого отношения к музыке. Она на Радио Стом звучит всегда. Поэтому делайте звук погромче и наслаждайтесь вашими любимыми композициями. Я, Оля Дзеева, желаю вам шикарного вторника. Все составляющие есть. Хорошее настроение, я уверена, присутствует. Музыка ваша любимая. Ставим галочку. Погода шепчет сегодня однозначно. А что еще нужно? Солнце светит, жизнь идет, музыка звучит. И в рубрике «Весеннее настроение» прямо сейчас будем слушать Тони Дисея «If I Had You».
1: «Весеннее настроение» на Радио 100.

0: А Карина на волне 100. Завершаем еще один музыкальный час. Челябинске почти 14:00. И в рубрике «Люкс Тайм» сейчас услышим Стена Кетса. А сразу после в эфир выйдут новости. В 2 часа дня узнаете о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинские транспортные полицейские поймали юных зацеперов на перегоне Челябинск-Главный тракторострой. Подростки в возрасте от 12 до 16 лет прыгали на сцепку грузового поезда, снимая опасные трюки на мобильный телефон для закрытых групп в социальных сетях. В полицию доставили всю компанию, включая зрителей. Родители привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, а 16-летнего экстремала оштрафовали лично. Правоохранители напоминают, что железная дорога – это зона повышенной опасности, и подобные игры ради лайков могут стоить жизни. 6 июня в Челябинском театре оперы и балета состоится последний показ оперы «Руслан и Людмила». Постановка Вадима Кейша, известная своим современным визуальным оформлением, покидает репертуар. В главных ролях Александр Сильвестров и Кристина Семенова. Поклонники классики могут увидеть спектакль в ближайший четверг. С 1 июня ярмарка для садоводов у Шершней меняет адрес. Торговые ряды переедут с улицы Прибрежной на улицу Лыжных батальонов из-за дорожных работ на кольце. На новом месте обустроят 70 площадок для продажи саженцев и рассады. По старому адресу ярмарка открыта до 31 мая включительно. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Только в мае, ко Дню Победы. Химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
6: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
7: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Карен Суза, Wicked Game на Радио 100. Это была рубрика «Кавервиль». Ну что, друзья, немного музыкальных новостей для вас. В Америке прошла церемония American Music Awards 2026. На ней больше всего номинаций 8 получила Тейлор Свифт. Но главными победителями вечера стали Cat's Eye, Somber, Sabrina Carpenter, BTS и Bruno Mars. Каждый из них забрал по 3 статуэтки. Sabrina Carpenter выиграл в категориях «Альбом года», «Лучшая поп-исполнительница» и «Лучший поп-альбом» с пластинкой «Man's Best Friend». BTS стали лучшими сразу в 3 номинациях, включая «Артист года» и «Песня года». Ну что, вернемся к музыке высшей пробы. У нас в плейлисте «Херви Рой в мировом бестселлере» скоро прозвучит, а прямо сейчас услышим Westlife «I Lay My Love on You».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов, и Уилл Уитон из «Теории Большого Взрыва» присоединился к спин-оффу сериала. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Кей Роулинг продали на аукционе за 23 тысячи долларов, об этом сообщила The Mirror. Книга была опубликована в 1997 году и в то время стоила всего 5 фунтов стерлингов. Ее купила книжный обозреватель Катрина Макникол из Шотландии. Женщина так и не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробку на чердаке. Далее цитата. «Каждую неделю я получала более 20 книг для рецензирования, и описать их все было невозможно. Я действительно забыла о ее существовании. Когда я наткнулась на нее в коробке 30 лет спустя, я была поражена», — поделилась Макникол. Катрина нашла книгу во время уборки. Поскольку издание сохранилось почти в идеальном состоянии, его высоко оценили на аукционном рынке. Эксперты назвали его лучшим экземпляром, когда-либо оказывавшимся в продаже. Актер Уилл Уитон, снимавшийся в ситкоме «Теория Большого Взрыва», присоединился к спин-оффу сериала. Шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Премьера проекта состоится 23 июля на стриминговом сервисе HBO Max. HBO выпустил ролик с анонсом грядущих премьер. В нем поклонники оригинального сериала и заметили Уитона. Насколько значимой будет роль актера в будущем спин-оффе, пока не ясно. Шоу расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом. Это приводит к мультивселенскому апокалипсису.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Индия Ари, куда сюда-вуда на радио Стом. Челябинске 14 часов 34 минуты. Продолжаем наш музыкальный вторник. С вами сегодня я, Оля Деева. Ну что, в этом часе рубрика Language Time. Каждую неделю ее ведущая Маша Полевчкова знакомит вас с одной из композиций на иностранном языке, переводит ее и рассказывает, о чем песня. Сегодня узнаем, кого и куда зовет Джерри Холлоуэлл в своей композиции «Calling». Романтическая песня получилась, о чем она, узнаете через несколько минут. Ну а сейчас рубрика «Весеннее настроение», в которой шаг-атак. One time.
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: телефону 210-55-00.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
4: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» — «Зов». Sun is going down on me as she surrenders to the sea. The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море. So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. Прогони ночь и лети со мной, я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Колин показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: Calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожидании и надежды. Музыкально «Calling» отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей «Calling» стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Мелин Фармер звучит на радио «Стол». Почти 3 часа дня в Южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» у нас, а в ней дуэт «Клаб де Белугас» и Анна Лука «My Hunger Hurts». А сразу после новости узнаете о происходящем в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио «Стол».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал жителям Киева временно уехать из города или готовиться к серьезным разрушениям. В своем блоге он призвал жителей, выражаясь его словами, беречь психику, отметив, что в столице скоро станет очень шумно. Это заявление последовало за официальным уведомлением Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил американскому госсекретарю Марко Рубио, что российская армия начинает планомерное уничтожение военных объектов и инфраструктуры ВСУ непосредственно в украинской столице. В МИД России сегодня выразили решительный протест временному поверенному в делах Чехии Яну Онджике. Поводом стало задержание 24 мая в Карловых Варах митрополита Русской Православной Церкви Илариона Алфеева. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали абсурдными обвинения в производстве и обороте наркотических средств против православного иерарха. МИД Российской Федерации требует немедленного и безусловного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей Русской Православной Церкви в Чехии, считая операцию спланированной провокацией. В парламенте Болгарии обсуждают отмену части санкций против России. Депутат Ангел Георгиев сообщил, что это необходимо для обслуживания и закупки двигателей к их истребителям МиГ-29. По словам политика, новые власти страны во главе с премьером Румином Радевым сейчас стараются избегать острой антироссийской риторики. Знаменитый актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный вернулся домой после года службы в армии. О завершении срочной службы актера сообщил его директор. Напомню, Калюжный ушел в армию в мае прошлого года. Он также известен зрителям по главным ролям в картинах «14+» и «Трудные подростки». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джейми Ланкастер с композицией «Golden» на Радио 100. Это была рубрика «Кавервиль». Продолжаем наш музыкальный эфир. Друзья, периодически рассказываю вам о погоде. Еще вчера синоптики обещали нам дожди, которые должны начаться были уже сегодня. Но прогноз поменялся, поэтому завтра будет также без осадков и жарко, до плюс 29 градусов. Но вот, к сожалению, в четверг погода испортится и днем похолодает уже до 14. Впрочем, будем мониторить и проверять данные каждый день. Вдруг нам повезет, и солнце продолжит светить и радовать нас своим теплом. Ну, а я, Улидеева, радую вас хорошей музыкой, как обычно. В мировом бестселлере Фредди Меркури прозвучит «I was born to love you». А прямо сейчас Майли Сайрус и ее песня «Island».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов, и Уилл Уитон из «Теории Большого Взрыва» присоединился к спин-оффу сериала. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Кей Роулинг продали на аукционе за 23 тысячи долларов, об этом сообщила The Mirror. Книга была опубликована в 1997 году и в то время стоила всего 5 фунтов стерлингов. Ее купила книжный обозреватель Катрина МакНикол из Шотландии. Женщина так и не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробку на чердаке. Далее цитата. «Каждую неделю я получала более 20 книг для рецензирования, и описать их все было невозможно. Я действительно забыла о ее существовании. Когда я наткнулась на нее в коробке 30 лет спустя, я была поражена», — поделилась МакНикол. Катрина нашла книгу во время уборки. Поскольку издание сохранилось почти в идеальном состоянии, его высоко оценили на аукционном рынке. Эксперты назвали его лучшим экземпляром, когда-либо оказывавшимся в продаже. Актер Уилл Уитон, снимавшийся в ситкоме «Теория Большого Взрыва», присоединился к спин-оффу сериала. Шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Премьера проекта состоится 23 июля на стриминговом сервисе HBO Max. HBO выпустил ролик с анонсом грядущих премьер. В нем поклонники оригинального сериала и заметили Уитона. Насколько значимой будет роль актера в будущем спин-оффе, пока не ясно. Шоу расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом. Это приводит к мультивселенскому апокалипсису.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Moby The Right Thing на Радио 100, Челябинске, 15:35. Друзья, приглашаю вас в нашу группу во ВКонтакте. Вообще, если вы еще на нас не подписаны, то очень зря. Там у нас интересно, а самое главное, полезно. Например, сегодня я подарю кому-то из вас пригласительные билеты на мюзикл «Алые паруса», который состоится уже в эти выходные в Челябинском театре оперы и балета. Сами понимаете, что это будет очень красиво, и сходить обязательно стоит. Пост об этом у нас на стене выложен. Заходите, читайте условия. А я от себя добавлю, что ровно через час, примерно в 16:30, в эфире задам вопрос. Если вы успеете правильно ответить на него первым в нашей группе во ВКонтакте, то билеты достанутся вам. Желаю удачи, друзья. Ну а пока мы продолжим слушать музыку, у нас рубрика «Весеннее настроение», а в ней Мелани Пейн.
1: «Весеннее настроение» на Радио 100.

0: Пробуй, действуй. 0+.
1: Привет, дружок, я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сергей Мазаев и оркестр звучат на радио 100. Ну что, друзья, надеюсь, что этот инструментал вы оценили по достоинству. А мы идем дальше и завершим час рубрики «Люкс Тайм», в которой прозвучит «Сезария Эвора». А сразу после новости о происходящем в регионе вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 12 медалей завоевали челябинские пловцы на чемпионате России для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Калуге. Абсолютным триумфатором соревнований стала челябинка Елизавета Сидоренко, которая выиграла 4 золотые медали и 1 серебряную. Также весомый вклад в успех сборной внесли Дмитрий Черняев, Вероника Нуждова, Михаил Романов и Максим Степанов. Все они тренируются в Челябинской спортивной школе «Преодоление» под руководством Михаила Уранова и Натальи Пономаренко. Южноуральский спорт укрепляет позиции на федеральном уровне. Владислава Глазкова стала вице-президентом Федерации фигурного катания России. Такое решение единогласно поддержали участники отчетно-выборной конференции в Москве. Ранее Владислава Глазкова входила в исполком Федерации, а теперь ее полномочия существенно расширены. Это назначение – подтверждение того, что Челябинская школа фигурного катания по праву считается одной из ведущих в стране. Необычный сюрприз для челябинцев подготовила публичная библиотека. Завтра вечером в честь Дня библиотек здесь впервые состоится ночная экскурсия. Гостей ждет полуторачасовое путешествие по таинственному полумраку книжных лабиринтов. В программе театрализованное шоу «Ожившие литературные персонажи», показ редких книг 16 века и экскурсия в современный фиджитал-центр. Сеансы пройдут в 8 и 10 часов вечера. Количество мест ограничено. Ссылки на покупку билетов можно найти в социальных сетях публичной библиотеки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: like a rainbow.
1: Реклама на Радио 100.
2: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: I'm selfish.
1: Джастин Тимберлейк с композицией Selfish на радио 100. Челябинске 16 часов и 13 минут. Ну что, друзья, сегодня 26 мая. Для кого-то этот день очень много значит, потому что сегодня последний звонок всех школьников, закончивших учебу. Я с этим значимым событием в вашей жизни поздравляю. Люблю в этот день прогуливаться где-нибудь в центре города. Очень много выпускников в школьной форме, поют песни. Такая особенная атмосфера царит на улицах. Замечательно. Ну и кроме того, сегодня Всемирный день рыжих. Рыжих людей я тоже очень люблю. Не зря же говорят, что рыжих людей поцеловало солнышко. Поэтому, если вы один из них, я вас тоже поздравляю. Сегодня ваш праздник. Ну и вернемся к музыке. В мировом бестселлере Элвис Пресли у нас будет «Don't be cruel», а в Кавервилле сейчас Ника Саманта «On the beach».
2: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Николас Кейдж заявил, что Кристофер Нолан и Вуди Аллен обижены на него и потому не предлагают роли, а Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист». Американский актер Николас Кейдж заявил в интервью New York Times, что большинство голливудских режиссеров обижаются, если артисты отказываются участвовать в их проектах и больше никогда не зовут их на роли. Далее цитата. «Дэвид О. Рассел – единственный режиссер, которому я сказал «нет», а он потом вернулся и предложил мне другой фильм. Большинство из них обижаются и больше не звонят. Так было миллион раз. Так было с Кристофером Ноланом, с Вуди Алленом, с Полом Томасом Андерсоном». По мнению актера, Рассел проявил класс, позвав его в другой свой фильм – драму Мэддена о жизни тренера и комментатора Национальной футбольной лиги Джона Мэддена. «Я не хотел говорить ему «нет» снова, поскольку я очень уважаю его талант, и получился прекрасный опыт. Я наслаждался работой с Дэвидом», отметил Кейдж. Также он признался, что роль в байопике стала большим вызовом, ради которого артисту пришлось выйти за пределы зоны своего комфорта. Сделать это Николасу помог совет, который ему некогда дал Дэвид Боуи – никогда не чувствовать себя комфортно с тем, что делаешь. Американский актер Роберт Де Ниро признался в интервью Page Six, что сомневался в успехе фильма «Таксист», который в конечном итоге стал культовым. Де Ниро отметил, что никогда не думает о том, насколько влиятельным будет тот или иной его проект. По словам артиста, это не в его власти. Ранее сценарист картины Пол Шредер признался, что студия Columbia Pictures не ожидала успеха от «Таксиста» и отнеслась к нему как к аутсайдеру, решив не проводить маркетинговые тесты и не вкладывать деньги в продвижение. Несмотря на это, «Таксист» собрал в мировом прокате 27 миллионов 600 тысяч долларов, впрочем, не получив ни одной премии «Оскар». Шредер отмечал, что не удивился этому, поскольку сценарий ленты был слишком спорным. Многие режиссеры из-за этого не хотели браться за материал. Сценарий долго ходил по Голливуду, и кинематографисты говорили Шредеру, что этот фильм должен снять кто-то другой. Им оказался в итоге Мартин Скорсезе. Фильм стал прорывным для постановщика и выиграл главный приз Каннского кинофестиваля.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Алиша Кис, Woman's Wurf на радио 100, Челябинске, 16:34. Ну что, друзья, как и обещала, хочу подарить кому-нибудь из вас пригласительные билеты на мюзикл «Алые паруса». Состоится он 31 мая в 17:00 в Челябинском театре оперы и балета. Романтическая повесть феерия Александра Грина более века вдохновляет мечтать и не терять веры в любовь. Ну что ж, друзья, если хотите посетить постановку, то вам нужно ответить на вопрос, который я сейчас задам. А ваш ответ написать под постом на стене в нашей группе во ВКонтакте. Итак, напишите, пожалуйста, какой предмет вдохновил писателя на романтическое произведение? И почему у Грина в произведении именно алые паруса? Что, по его мнению, этот цвет олицетворял? Жду от вас правильных ответов и желаю удачи. А мы продолжим слушать музыку. У нас рубрика «Весеннее настроение», а в ней Nat King Cole «I Wish You Love».
1: «Весеннее настроение» на Радио 100.

in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss.

to cool you in some leafy glade. I wish you health

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Только в мае, ко Дню Победы. Химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Радио 100.

0: Stephen Gray, Attend the Touch на Радио 100. Почти 5 часов вечера в Челябинске. Сейчас рубрика Lux Time, а в ней Джазамор о любви, о ЖТМ, называется композиция. А сразу после в эфир выйдут мировые новости.
1: Lux Time на Радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мария Захарова раскритиковала японские СМИ за нежелание освещать трагедию в Старобельске. Представитель МИД назвала позорным коллективный отказ журналистов из Японии посетить место удара по студенческому общежитию, где погиб 21 человек. Захарова напомнила, что Россия всегда с глубоким уважением относилась к памяти жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и призвала японских коллег к аналогичной человечности и профессионализму. По ее словам, Москва готова организовать отдельный пресс-тур для японских изданий, чтобы те смогли лично зафиксировать последствия атаки на мирный колледж. В МИД России назвали главную цель ударов по центрам принятия решений на Украине. Как заявил посол по особым поручениям Родион Мирошкин, эти атаки направлены на подрыв военного потенциала Киева. Дипломат пояснил, что Россия долгое время не била по этим объектам, надеясь на дипломатическое решение конфликта. Однако Киев отказался от переговоров. Теперь системные удары наносятся для того, чтобы лишить украинские власти возможности управлять военными действиями и парализовать работу их оборонных предприятий. НАТО отрабатывает удары по союзному государству в рамках масштабных военных учений. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По его словам, в Европе сейчас проходит сразу 7 военных игр, сценарии которых носят откровенно агрессивный характер по отношению к Москве и Минску. На встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Шойгу отметил, что Запад перестал скрывать свои планы, а в ряде европейских стран наблюдается реваншистский угар. Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают укреплять оборонное сотрудничество, опираясь на общие ценности и духовное родство двух народов. Россиянам напомнили правила ухода за деревьями на границе участков. Вы имеете право обрезать ветки соседа над своей землей, но если дерево из-за этого погибнет, придется платить за порчу имущества. Напомню, что по нормам деревья должны расти в 3 метрах от забора, а за повреждение кустов сирени в городских парках грозит административный штраф. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет. Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Блатнея «Crazy in Love» на Радио 100. Это была рубрика «Кавервиль» в Челябинске 17.18. Продолжаем наш музыкальный эфир. С вами сегодня я, Оля Диева. Надеюсь, как всегда, у меня получается радовать вас качественной музыкой. И чем больше вы слушаете Радио 100, тем оно вам сильнее нравится. Продолжаем в том же духе. В мировом бестселлере «Styx» у нас прозвучат «Boat on the River». А прямо сейчас услышим дуэт Келли Кларксон и River Rose «You Don't Make Me Cry».
1: Кавервиль на Радио 100.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов, и Уилл Уитон из «Теории Большого Взрыва» присоединился к спин-оффу сериала. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Кей Роулинг продали на аукционе за 23 тысячи долларов, об этом сообщила The Mirror. Книга была опубликована в 1997 году и в то время стоила всего 5 фунтов стерлингов. Ее купила книжный обозреватель Катрина Макникол из Шотландии. Женщина так и не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробку на чердаке. Далее цитата. «Каждую неделю я получала более 20 книг для рецензирования, и описать их все было невозможно. Я действительно забыла о ее существовании. Когда я наткнулась на нее в коробке 30 лет спустя, я была поражена», — поделилась Макникол. Катрина нашла книгу во время уборки. Поскольку издание сохранилось почти в идеальном состоянии, его высоко оценили на аукционном рынке. Эксперты назвали его лучшим экземпляром, когда-либо оказывавшимся в продаже. Актер Уилл Уитон, снимавшийся в ситкоме «Теория Большого Взрыва», присоединился к спин-оффу сериала. Шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Премьера проекта состоится 23 июля на стриминговом сервисе HBO Max. HBO выпустил ролик с анонсом грядущих премьер. В нем поклонники оригинального сериала и заметили Уитона. Насколько значимой будет роль актера в будущем спин-оффе, пока не ясно. Шоу расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом. Это приводит к мультивселенскому апокалипсису.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Ники Арчевелло звучит на радио 100. 17:33 в Южноуральской столице. Хорошие новости у меня для любителей электронной музыки. Знаменитый немецкий диджей Пол Ван Дайк выступит в Москве. Произойдет это в ВК-стадиум 5 января следующего года. Это будет его первый концерт в России за 8 лет. Живая легенда электронной музыки. Он перевел клубное звучание из андеграунда на стадионные площадки и доказал, что человек за пультом способен вызывать эмоции, сравнимые с большим рок-концертом, говорится в анонсе. Ну что, друзья, кто творчество Пола Ван Дайка знает, вам никакие презентации не нужны. Осталось только купить билет. Ну а мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту и услышим Элдзи Гарду в рубрике «Весеннее настроение».
1: «Весеннее настроение» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Только в мае, ко Дню Победы. Химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
5: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
6: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
7: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10.00. 0+.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мэрайя Кэри, Without You на Радио Стоун. Что ж, друзья, без вас нам грустно, поэтому оставайтесь и будем переходить в новый музыкальный час вместе с Андреа Бочелли. Песня, которую сейчас мы услышим, называется Love in Portofino.
1: Люкс Тайм на Радио Стоун.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области пройдут детские фестивали мороженого «Единый рожок» 31 мая в Магнитогорске и в Садке, 6 июня в Челябинске в парке Гагарина. В программах шоу, аквагрим, аниматоры и благотворительный турнир «Ангел Баскет». Челябинский орнитолог-любитель Георгий Кравченко делает и развешивает по городу бетонные домики для синиц с опилками. 3-сантиметровый вход защищает кладки от крупных птиц. В них могут селиться также мухоловки и зарянки. По его мнению, искусственные гнезда вернут птиц в город и помогут защитить деревья от вредителей. Домики уже стоят в городском бору у краеведческого музея на тропе Межгород и в Ньютоне. За 3 года установлены десятки штук. Сейчас Георгий ищет спонсоров. Спрос в Челябинске на строительство теплиц и их ремонт вырос в 3 раза. Дачники начали обустраивать участки раньше обычного, сообщают аналитики Авито. Интерес к изменению ландшафта также заметно увеличился. Больше заказывают чистку колодцев, валку деревьев и удаление сорняков. Особенно востребован покос борщевика. В целом идет масштабная подготовка участков к лету. От теплиц и водоснабжения до борьбы с опасными растениями. Ранее сообщалось, что садоводы закупили в 2,5 раза больше теплиц, чем в прошлом году. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Сьюзен Вонг, «California Dreaming» на радио 100. Челябинске 18:16. Ну что, друзья, еще один рабочий день завершен, с чем я вас, Оля Деева, и поздравляю. Надеюсь, что сегодня не сильно утомились, и жара вас тоже не утомила. Есть еще силы, возможно, совершить такой вечерний приятный променад. Погода располагает. Мне кажется, обязательно нужно размяться после работы, вернуть себе вот эти все потраченные силы, подышать свежим воздухом, вспомнить о том, что очень скоро наступит лето, да и сейчас уже очень хорошо. Ну и, конечно же, любые прогулки будут вдвойне приятнее под звуки музыки высшей пробы. Вернемся к ней. В этом часе у нас много дуэтов. В мировом бестселлере услышим Криса Нормана и Сьюзи Кватро, а прямо сейчас Николь Кидман и Иван Макгрегор с композицией «Come That May».

0: Марк Ронсон, Uptown Funk на радио 118.36 в Челябинске. Рассказываю, где можно слушать музыку высшей пробы, если нет сегодня у вас поблизости радиоприемника. Конечно, мы есть в интернете. Приглашаю на сайт radio100fm.ru, либо заглядывайте к нам в группу ВКонтакте. Либо, если у вас есть умная колонка, вообще великолепно, можете попросить Алису настроиться на волну 100. У нас сейчас весеннее настроение в эфире и Sextribution с композицией «О Pretty Woman».
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
5: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения

0: Кэти Милуа, «A Love Like That» на волне 100. Почти 7 вечера в южноуральской столице. Я, Оля Деева, благодарю вас за еще один прекрасный день, проведенный вместе. Всегда мне приятно говорить эти слова. Надеюсь, что этих дней еще будет великое множество, и один музыкальнее и лучше другого. Прощаюсь с вами на сегодня и желаю хорошего завершения этого вторника. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас у нас «Принц» будет звучать, «Амакразон», а следующий час начнется с актуальных новостей.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске РТС расширяет производство оборудования для гражданской авиации, создав новую площадку на улице Красноармейской. Глава города осмотрел цеха. На новом участке будут выпускать радиотехнические оборудования, навигационные системы и комплексы на базе БПЛА. Проект реализуется 2 года, инвестируя в развитие научных школ и технологий. Также рядом планируют создать пешеходный бульвар с магазинами и социальными объектами. Челябинцам рассказали, как будут штрафовать за неоплату парковки. Оплату за парковку нужно будет внести до конца дня. Если этого не сделать, грозит штраф. В личных кабинетах в приложении появятся уведомления с требованием оплаты. Если оплата не поступит, данные передадут в административную комиссию, которая проверит данные и вынесет решение о штрафе. Уведомление о нем придет через портал госуслуги. Сейчас тестируется работа платных парковок и уже собрано около 15 тысяч рублей. Ожидается, что оплату начнут взимать с сентября. За невнесение штраф 2000 рублей, при повторном нарушении 5000. Южноуральский спорт укрепляет позиции на федеральном уровне. Владислава Глазкова стала вице-президентом Федерации фигурного катания России. Такое решение единогласно поддержали участники отчетно-выборной конференции в Москве. Ранее Владислава Глазкова входила в исполком Федерации, а теперь ее полномочия существенно расширены. Это назначение – подтверждение того, что Челябинская школа фигурного катания по праву считается одной из ведущих в стране. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Задача служащих муниципалитетов – развивать веренные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
8: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мария Захарова раскритиковала японские СМИ за нежелание освещать трагедию в Старобельске. Представитель МИД назвала позорным коллективный отказ журналистов из Японии посетить место удара по студенческому общежитию, где погиб 21 человек. Захарова напомнила, что Россия всегда с глубоким уважением относилась к памяти жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и призвала японских коллег к аналогичной человечности и профессионализму. По ее словам, Москва готова организовать отдельный пресс-тур для японских изданий, чтобы те смогли лично зафиксировать последствия атаки на мирный колледж. В МИД России назвали главную цель ударов по центрам принятия решений на Украине. Как заявил посол по особым поручениям Родион Мирошкин, эти атаки направлены на подрыв военного потенциала Киева. Дипломат пояснил, что Россия долгое время не била по этим объектам, надеясь на дипломатическое решение конфликта. Однако Киев отказался от переговоров. Теперь системные удары наносятся для того, чтобы лишить украинские власти возможности управлять военными действиями и парализовать работу их оборонных предприятий. НАТО отрабатывает удары по союзному государству в рамках масштабных военных учений. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По его словам, в Европе сейчас проходит сразу 7 военных игр, сценарии которых носят откровенно агрессивный характер по отношению к Москве и Минску. На встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Шойгу отметил, что Запад перестал скрывать свои планы, а в ряде европейских стран наблюдается реваншистский угар. Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают укреплять оборонное сотрудничество, опираясь на общие ценности и духовное родство двух народов. Россиянам напомнили правила ухода за деревьями на границе участков. Вы имеете право обрезать ветки соседа над своей землей, но если дерево из-за этого погибнет, придется платить за порчу имущества. Напомню, что по нормам деревья должны расти в 3 метрах от забора, а за повреждение кустов сирени в городских парках грозит административный штраф. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: why do I do that?
1: Радіо 100. Музика вищої проби.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Let me be your hero. Would you dance?

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

100 FM. 100 FM.